мы поплыли по морю противоречий. Нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала, мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал,

0: Класіка і сучаснасць. Радыё Сталіца. Слухай, любімая. Па-беларуску.
1: Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Ягор Шевчук. Новую памятную зону «Смуток» урочисто открыли у Брестской крепости в рамках международного форума «Великая спадщина. Агульная будучиня». Акцент зроблены на память, якую заховывали после войны родные и близкие оборонцев крепости. Сродки на мемориал были выделены с бюджету союзной державы. Отзначается, что с открытием помника для наведвальников стала доступная заходняя частка цитадели. Ее ранее выкористовывали як службовую территорию. Суместное обучение специалистов санитарно-эпидемиологичных служб Беларуси и России прошли у Минску на базе профильного центра, поведомили у Министерства охраны здоровья. Отпрацовывалось оперативное реагирование на погрозы инфекционного характера с использованием ресурсов мобильных лабораторий. Как отзначила главный державный санитарный врач Беларуси Светлана Нячай, надзвичайная ситуация в связи с вспышкой лихоманки Эбола в Африке, погоршение ситуации по хантавирусным синдроме и иншие сусветные подеи подтверждают важность скоординованных международных мер. 54 тысячи васильков надруковали у Бобруйску для международного фестиваля мастацтва «Славянский базар» у Витебску, поведомили у пресс-службе Минфина. Усяго у тиражи три номиналы – 1, 2 и 5 васильков. Одна такая паперовая кветка эквивалентная одному белорусскому рублю. Подчас фестиваля они выкористовываются как соправдные гроши, а отримать их могут только удельники свята, отзначили у финансовым ведомстве. Банк развития будет подтримливать туризм, инновации, развитие регионов и белорусские IT-продукты, поведомил старшиня правления финансовой установы Сергей Столярчук. О планах укоренения альтернативных форм подтримки инвестиций, спрощения и поскорения процесса финансования. У приоритете так само диверсификация географии экспорта и состава замежных партнеров. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Ветер умеренный, при навальницах порывистый, температура поветра до плюс 30. У областных центрах у день чакается. У Витебску, Гродни и Могилеве плюс 25-27, у Бресте и Гомеле 27-29. У столицы до плюс 27, переменная облачность, короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: потым голас Юрыя Левітана, які абвяшчае пра вераломны напад Германіі і песня «Священная вайна». Уваход у мемарыял у выглядзе зоркі, праз яе віднеецца галоўны манумент, у народзе яго называюць мужнасць і штык-абеліск, крыху прайсці наперад і злева на берозе ракі Мухавец скульптурная кампазіцыя смага.
1: І в цэнтры три яруса гранітных пліт, пад каторымі перезахаронены защітнікі, члены сімей і персанал. Также на территории мемориала действующий Свято-Николаевский гарнизонный собор. Он был построен еще в середине 19 века, то есть он восстановлен и ныне действующий. У Тереспольских ворот скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим» была открыта в 2011 году. Память о пограничниках, которые на участке у Тереспольских ворот приняли один из самых первых ударов на себя.
0: А еще про военное минулое нагадывают музейные экспозиции на территории мемориала. Усе по теме.
1: Есть что увидеть, и ни одна из экспозиций не повторяет другую. Уникальная своя информация, новые имена, новые факты, новые судьбы. То есть здесь можно провести не один час, не два, а можно провести день и более.
0: И докладно, никто обыяковым с Брэсской крепости не пойдет, забирая с собой эмоции, военные эпизоды и истории людей, которые стали оборонцами и героями. Летом 1941-го и у нашей памяти назаусёды. Пакуль усё. Пачуемся.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица.by.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну что, сябры, наши роковые думки в эфире на хвале Радио Столица. Что мы будем робить? Ну, по-першее, вам будем робить подказки, которые, сподяемся, будут натхнять вас на правильный отказ. Подказочки будут про коллектив и про музычную композицию. Будет два блоки. Ну и вы в любой зручный час можете поглядеть кружочек подкаску в нашем телеграм-канале «Радио Столица». Гурт, названный именем «Агротехника» 18-го стагодия. Уявите себе. Так, историчная подея. Это человек, его имя и прозвище так на 100% совпадает с названием этого коллектива. Так вот, этот человек прославился вынаходством удосконаленной сеялки.
1: Сеялки? Ну, это нечто с твоей тематики. Там в казочном лесе, так?
0: Есть такая справа. Музыканты взяли это имя часово, потому что им такую параду зробило букинг-агентство для выступления у мясовом клубе. Але яно прожило.
1: Як назовеш корабель, як вядома.
0: Так. Фірменная стойка Андерсена. Гэта адзін з удзельнікаў гэтага гурта. Ігра на флейте, стоячы на адной назе, яна таксама з'явілася выпадкова. Першапачаткова ён балансаваў так, таму што яму даводзілася прытрымліваць губны гармонік на стойцы. Журналісты памылкова напісалі, што музыкант стаіць на адной назе падчас ігры на флейте, і ён вырашыў падтрымаць гэты культавы вобраз. Вось так.
1: Ім на руку. Ну ты паглядзі. Ну, і на руку, і на флейту, і на ўсё астатняе. І на нагу.
0: Так, сябры. Ну, вось гэта падказкі, якія тычацца гэтага гурта. Магчыма, вы інтуітыўна здагадаецеся, што за музычная кампазіцыя. А можа, вам зробіць падказка, што гэта за песня, наш кружочак у телеграм-канале «Радио Столица». Там же, сябры, пакідайце ваши варианты адказу.
1: Вы абвязкова зазірніце. Не ведаеце пакуль варыянтаў адказу. Нічога, мы будзем яшчэ падказ тяхом ходины. Але, вы просто поглядите. Культовый образ Василя вернулся в наши видео-подкасты.
0: Ну, что робить?
1: И коли что, коли вы отрымаете солоду, поглядите, а потом можете написать нам и на особистый номер в Телеграме. Прямаем и там ваши отказы. Это номер, нагадаю, 996-7002 и код 33. А далее по программе.
0: У нас, как завсёды, рок-музыка. Ну и мы вернемся с пеной дён наших.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, роковые думки, так роковые думки. Чаму нам отмовляться от того, что есть возможность сделать вам подкастки на конт музычной композиции?
2: А тебе не захотелось туды, у минулое?
1: Не, на во что, ну, яно было, яно, як такое гістарычнае мінулае, як наша памяць, так, і мы гэта ўсё адзначаем, і помнім, і ў нашы часы, але ж мне, рэчаіснасць больш спадабаялась. Ну, падабаецца дакладней, таму што я, мои блізкія родныя, мои знаёмыя, калегі, мы ўсе жывем у гэты час. Вось, а хто жыў раней, я таго не ведаю. Ну,
2: толькі і не познаёмимся.
1: Так.
2: А калі ў кантэксце вось песні? Ну, да, так.
1: Калі в контексте музычной композиции, то так, тут такое разважание есть в этой песне. А, там довольно интересная история была, там все про некую будущую. Ось, мы, звычайно, про будущую больше думаем, там мары. Ну, калі нечто здарается, и мы тогда про минулое больше узгадываем, так, и, как кажется, там, застроим в этом моменте, и не можем его пережить, и так далее, и так далее. А так мы все больше час думаем про

0: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Ну, а что, нечто сябра? Такое с вастрынкой будет у нас зараз для тлумачения.
1: Цікаво.
2: Слово, слово. Одно только слово попробуем сегодня потлумачить, и это слово пякучка.
1: Пякучка. Ну, у меня есть несколько вариантов. По-перше, может, это кажется про надворье, которое усталевалось у нас на выходных, какие... Только что, сдается,
2: минули.
1: Так, ось, махчимось, когда и такая спекотная погода. На дворе спекотная, то, кажут, пякучка. А Олеж, есть у меня и еще один вариант.
2: Поспеваю, записываю. Так, другий вариант.
1: Махчимая пякучка называется это, ну, вот, ось, як по-русски, горчишник.
2: Ой.
1: Ты ведаешь, что такое?
2: Ну, ты про элемент, який допомагає чоловіку одужати, там, окриять після хвороби, або під час хвороби. Ти про гэта маєш на увазі, а я тебе так, я подумала, ти про рослину неяку, розумієш? Тому що гэта вельми близько, ти не тільки близько, гэта і ёсць, неякая рослина. Давай подумаємо, що ще може так тебе,
1: хоп,
2: і опекче.
1: Коли гэта я не гарчишник, так і не про спякоту, а может бы, махчима, гэта...
2: Ты мог сказать пластырь, які разгрываю на увазе, ты сказал горчишник. Ну, добра, давай, забудем, покинем.
1: Все.
2: Рухаемся до раслін.
1: Рухаемся до раслін. Махчима, гэта... Ну, ось крапіва.
2: Гэта не махчима. Гэта дакладна. Гэта дакладна, яна. Пякучка, крапіва. Жыгучка яшчэ называецца па-беларуску. Пякучая крапіва. Нават, махчыма, нехта памятае з нас Кандрата Крапівы, такога нашага творца беларускага ёсць. Хто сустрэўся быў са мной, дакрануўся раз ці два, дык той ведае ўжо, хто я. Я пякучка крапіва. Вось такое.
1: Ой, ну, пакуль я даведаўся, да таго моманту, калі я даведаўся, хто такі Кандрат Крапіва, некоторые частки моего тела доведались, что такое пякучка.
2: Доведались боль.
1: Так,
2: а
1: так.
2: Ты хоп-хоп, сбяры, суп звары, и можно съесть.
1: Так, да, речи, я каштовал одной суп с пякучки. Вельми смачно.
2: Но есть там некая технология, разумеете? Но мудренного не пораем.
1: Так, сябры, ну что, у нас есть еще одна справа в эфире. Правильный отказ на роковые думки. Вы догадались, ну и тут довольно все было видовочно, что это Jet Rotal Living in the Past. Jet Rotal, отповедный коллектив, а композиция, якая называется Living in the Past, литерально праз імгненне. У нас будет гучать на хвале Рада Столица. Усім вялікі дзякуй, сябры, за вашу приемную компанию у гэты понеделок. Ну и мы нагадываем еще раз, сегодня 22 червеня на календары, ну и у 12:00 наша Украина ушануя память загинувших у годы Великой Чины войны агульнонациональной хвилиной молчания у эфиры на телебачине, у раду, у воинских коллективах и на улицах, площах и инших громадских местах Украины прогучать удары метронома и мелодия реквиема. Ну и звертаем так само вашу увагу. У некоторых местах припынится рух. Ну а житё наше протягивается, и это вельми приемно, сябры. Тому мы завтра у раницу с вами тут на хвале радио столицы снова встретимся. Ну а покуль.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио столицы.

0: правовое поле.
1: Вітанне ўсім у студыі Алла Іванова. У Беларусі з пачатку гэтага года даступна такое натарыяльнае дзеянне, як засведчэнне раўназначнасці электроннага дакумента адпаведнаму аналагу на папяровым носьбіце і наадварот. Такім чынам гэта дазваляе лёгка перакладаць дакументы ў патрэбны фармат без страты іх юрыдычнай сілы. Пра ўсе нюансы ажыццяўлення такой працэдуры раскажа нотариус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Алена Курленя.
2: Если у гражданина имеется документ на бумажном носителе, он может пойти к нотариусу, и нотариус удостоверит равнозначность этого бумажного документа электронному документу. Что это значит? Нотариус отсканирует ваш документ, прикрепит к нему удостоверительную надпись, подпишет электронно-цифровой подписью и сбросит на флешку. И у вас получится будет бумажный носитель, ваше, допустим, свидетельство о рождении в оригинале, и на флешке ваше же свидетельство о рождении в электронном виде, подписанное электронно-цифровой подписью нотариуса. И это будет два абсолютно равнозначных документа. Они будут иметь одинаковую юридическую силу.
1: Засведчение равнозначности документов дозволяя хутко передать документ у любой куточек краины и выключая необходимость пересылки папярового оригинала.
2: Это удобно в том случае, если вы хотите передать этот документ куда-то в другой город, и у вас нет возможности, например, поехать лично передать. Вы не хотите передавать, например, свой оригинал документа с чужими людьми, либо по почте, потому что всегда существует риск потери этого документа. В этом случае вы берете с флешки ваш документ в электронном виде и отправляете по e-mail. Мгновенная передача в любой город Республики Беларусь. А тот человек, кому вы отправили этот документ по e-mail, перебрасывает этот документ на флешку, идет к нотариусу, и там уже в свою очередь нотариус удостоверит равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе. Это значит, что с флешки нотариус проверит целостность этого документа, проверит электронно-цифровую подпись нотариуса на этом документе, распечатает на бумагу, распечатает удостоверительную надпись, поставит свою подпись, настоящую живую печать, и уже у вас на руках будет бумажный документ, абсолютно идентичный тому, что был, например, в свидетельстве о рождении первоначально в другом.
1: Дарэчы, можна даволі вялікую колькасць дакументаў перакладаць з папярова-электронных носьбітаў і засведчваць іх раўназначнасць, але ёсць і выключэнні.
2: Любыя дакументы, единственное, есть два исключения. Это договора, которые подписаны в простой письменной форме, и документы, удостоверяющие личность. Это паспорта и ID-карты. Вот это два исключения. А в остальном любые документы можно перевести в электронный вид. Единственное, нужно понимать, что это должен быть документ, то есть обладать реквизитами теми, которые предусмотрены для документа. То есть ни фотография чья-то, ни просто там письмо, скажем так, никем не заверенное. Это не является документом, поэтому это перевести в электронный вид невозможно. А так, если документ является документом в прямом смысле слова, то вот кроме того, что я назвала выше, это можно перевести в электронный вид. Мне кажется, наиболее удобно это будет для таких документов, как доверенности и согласия. Например, часто бывает такая ситуация, когда совершается какая-то сделка, и требуется на совершение этой сделки согласие третьих лиц. А это лицо, которое должно дать согласие, находится в другом городе и по каким-то причинам не может присутствовать, приехать. А сделка вот нужно срочно ее удостоверить. И вот в такой ситуации лицо, которое должно дать согласие, идет у себя в городе, по месту, к ближайшему нотариусу, удостоверяет, например, согласие, обычное, на бумажном носителе. Затем нотариус удостоверяет равнозначность этого согласия в электронном виде, сбрасывает на флешку. Ну и, соответственно, это лицо передает по e-mail лицу уже, которому необходимо это согласие. Данное лицо приходит к нотариусу. Нотариус уже производит обратный порядок, то есть переводит этот документ с электронного документа на документ бумажном носителе, удостоверяет, и на основании этого документа можно совершать сделку. То же самое с доверенностью. Когда вы выдаете доверенность, этот документ переводится в электронный вид, отправляется по e-mail вашему представителю, он идет к нотариусу, переводит документ электронный документ на бумажном носителе и

0: асобе, которой ему поручена эта доверенность.
1: Па засведчэнні раўназначнасці можа звярнуцца любы грамадзянін або прадстаўнік юрыдычнай асобы. Тыя ж, для каго гэтая норма ўсё яшчэ мала зразумелая, могуць праконсультавацца ў любога натарыуса.
0: Это новае натарыяльнае дзействе, не все ещё знают об этом натарыяльным действии, поэтому рост наблюдается, но не такой масштабный, но я считаю, что оно очень актуально и действительно в будущем оно пригодится как и гражданам, так и субъектам хозяйственным.
1: Таким чином можно сформировать уласный пакет документов у электронном выгляде для захоўвання и выкарыстання. Яны будуць валодаць той же юрыдычнай силой, что и оригиналы, и прыматься усімі дзяржаўнымі и камерцыйнымі структурами.
2: Правовое поле. Радио «Столица». Рухаемся разом.

22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В 4 часа утра Беларусь первой приняла на себя вероломный удар врага. Над нашим народом нависла невиданная доселе угроза. Угроза полного истребления нас как нации. В их зловещем мире места для нас не было. Каждый третий житель Беларуси сгорел в беспощадном пламени войны. Не было семьи, куда бы ни пришло горе страшной утраты. Уничтожены тысячи населенных пунктов. Всему миру известна трагедия Хатыни. Ее участь разделили сотни белорусских деревень. Тростенец, Красный берег, Азаричи, Дальва, Минское гетто. Эти символы нацистского террора отзываются горькой болью в сердцах миллионов людей. Но, надеясь на легкую победу, враг просчитался. С первых минут войны на всех фронтах завязалась ожесточенная борьба. Героические 32 дня, сражаясь в полном окружении, до последнего бился бессмертный гарнизон Брестской крепости. Земля горела под ногами захватчиков. Руины стреляли в упор. Столь массового партизанского движения, как в нашей стране, еще не знала история человечества. Героизм и мужество бойцов Красной Армии, партизаны-подпольщиков и поистине всенародное сопротивление врагу принесли освобождение и долгожданный день победы. Под мирным небом Белоруссии мы черпаем силы в памяти о великом подвиге и благодарим наших отцов и дедов в пламени сражений, отстоявших Родину. Сегодня они все, и мертвые, и живые, с нами. Потому что мы помним о них. Вечная память павшим, павшим за Родину. В Белоруссии минута молчания.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, будем протягивать и далее знакомиться с сегодняшними топ-рок-фактами. И нагадаю зараз то, что почули подчас первой половой программы. До речи, говорим мы и высветляем то, что значит для рок-выканавцев быть собой непосредно. Именинник сегодняшнего дня Владимир Шахрын, якому исполнилось 67 годов. Так само доведались мы, что Элис Купер в житті на сцене – это два кардинально разные человеки. Высветлили, что Билли Джо Армстронг для его тексты – это своеобразная терапия, якая позволяет перепрацовывать некие переживания, тревоги, ущерое мастацтва. Ну, зараз у нас будет цитата Джареда Лето. Это фронтмен гурта «30 секунд до Марса». И он является автором знакомитой фразы. «Рок – это музыка, с допомогой якой можно разобраться у своим внутреннем свете и отшукать частинку себе, не забывши при этом никого». Такое выказывание артиста адлюстровывает терапевтичную силу тяжкой музыки. Джаред Лето неодноразово подкресливал, что рок позволяет зазернуть глубже бока у себе, выплюхнуть назапашенные эмоции и здобыть гармонию абсолютно безпечным шляхом, без разбурения новокольного свету або причинения шкоды кому-нибудь.

0: Реклама на радио «Столица».
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Великая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Алена Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі Вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. 22 чэрвеня – самы страшны дзень 1941-га, калі самай раніцы напаў ворах, што разлічваў на сваю хуткую перамогу. 23-га – светлы і радасны для нашай краіны ў 1944-м, калі пачалася беларуская стратэгічная наступальная аперацыя «Багратіён» і «Горад за горадам». Вёска за вёскай ішло поўнае вызваленне. У аперацыі ўдзельнічалі арміі чатырох фронтаў: першага беларускага, камандуючы Канстантін Ракасоўскі, другога беларускага, пад камандаваннем Георгія Захарова, трэцяга беларускага, камандуючы Іван Чарняхоўскі, першага прыбалтыйскага, пад камандаваннем Івана Баграмяна, сілы Дняпроўскай ваеннай флатыліі. Агульная колькасць войск да пачатку аперацыі была амаль 2,5 мільёны чалавек. Варта сказаць, што той жа Канстантін Ракасоўскі лічыў аперацыю «Багратіён» вяршыняй палкаводчага мастацтва, свайго і сваіх сяброў. Пра гэта расказала яго праўнучка, журналіст Ариадна Ракасоўская.
2: Операция рождалась у костра, там, где сидел Павел Иванович Батов, там, и вот часть операции, которую проводил Первый Белорусский фронт. Там у костра вот эти два удара знаменитых, которых один по болотам. Кто-то из местных жителей сказал, что по этим болотам можно пройти, и что они делали макроступы и в детстве по ним ходили. То есть это все начиналось, когда Батов сказал: а можешь делать 20 пар таких макроступов? Он говорит: могу. Давай сделаем, попробуем. И вот из этого, из какой-то такой маленькой, да, вещи, мы видим, в общем, цветущую Беларусь. Прекрасные города, Бобруйск, Гомель, о которых я очень много слышала, и которые для меня как бы не чужие, потому что, в общем, я знаю, что мой прадед вложил в них часть своей души.
1: А еще Раядна упэўнена, ён покинул частинку своего сердца у этой операции, тому что яна ему тяжко далася, была шматразова выпакутаванай.
2: Ну, известно, да, что Сталин трижды предлагал ему подумать, и он уже, в общем, прощался с погонами и думал, что в лучшем случае ему доверят командовать армией после этого. Но получилось так, как получилось, но ведь командующий фронтом — это человек, который несет ответственность за все. И в случае провала операции «Багратион», он, который настаивал на этих двух ударах, нес бы, конечно, самую большую ответственность за это. В общем, никто из нас не знает, до какой степени. Да. Вполне возможно, что и жизнью своей он отвечал за нее. Если говорить конкретно об операции «Багратион», у нас, конечно, больше всего помнят именно вот про эту историю в ставке Верховного главнокомандующего, потому что, ну, действительно, на кону было все.
1: Паставіць на кон усё і перамагчы. Вынік таго рашэння і ў далейшым адной з самых бліскучых аперацый часоў Вялікай айчыннай — мірная і квітнеючая Беларусь, якая памятае, памятае кожнага. У Светлагорскім раёне, адной са стартавых пляцовак аперацыі «Багратіён», знаходзіцца комплекс воінскай славы ў яе гонар. Адкрылі яго 21 чэрвеня 2014-га да 70-годзя вызвалення Беларусі. Праз 10 гадоў пачалася рэканструкцыя. І ўжо сёлета, 23 чэрвеня, комплекс урачыста адкрыецца, расказвае дырэктар Светлагорскага гісторыка-краязнаўчага музея Георгий Неудах.
3: Реконструкция наша заключается в расширении площадей музейной экспозиции. Также там появится у нас интерактивный тир лазерный. Отдельное место – это площадь воинской славы, на которой будут размещены 9 барельефов событий, именно полесских событий операции «Багратион». Там же у нас будет памятный знак летчикам, участникам операции. И как раз там будет у нас еще музей под открытым небом с военной техникой. Техника будет представлена только военная, именно та, которая принимала участие в операции «Багратион» в 1944 году.
1: Адчыніць дзверы і музей, у якім гісторыя вызвалення Беларусі і перамогі савецкага народа ў Вялікай айчыннай вайне, гонар і памяць. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца».

0: потым голас Юрыя Левітана, які абвяшчае пра вераломны напад Германіі і песня «Священная вайна». Уваход у мемарыял у выглядзе зоркі, праз яе віднеецца галоўны манумент, у народзе яго называюць мужнасць і штык-абеліск, крыху прайсці наперад і злева на беразе ракі Мухавец скульптурная кампазіцыя смага.
1: І в цэнтры тры яруса гранітных пліт, под которыми перезахоронены защитники, члены семьи и медперсонал. Также на территории мемориала действующий Свято-Николаевский гарнизонный собор. Он был построен еще в середине XIX века, то есть он восстановлен и ныне действующий. У Тереспольских ворот скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим» была открыта в 2011 году. Память о пограничниках, которые на участке у Тереспольских ворот приняли один из самых первых ударов на себя.
0: А еще про военное минулое нагадывают музейные экспозиции на территории мемориала. Усе по теме.
1: Есть что увидеть, и ни одна из экспозиций не повторяет другую. Уникальная своя информация, новые имена, новые факты, новые судьбы. То есть здесь можно провести не один час, не два, а можно провести день и более.
0: І дакладна, ніхто абыякавым з Брэсцкай крэпасці не пойдзе, забярэ з сабой эмоцыі, ваенныя эпізоды і гісторыі людзей, якія сталі абаронцамі і героямі летам 1941-га і ў нашай памяці назаўсёды. Пакуль усё. Пачуемся.
2: Што такое любовь? Ніхто не зможа гэта аб'ясніць. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Актуальное пытание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Чарговы панядзелак, гэта значыць, правільна, сябры, вы ведаеце ўсе выдаты, што менавіта ў панядзелак мы закранаем пытанні гарантавання бяспекі дарожнага руху. І у нашай студыі традыцыйна гость, і незвычайны гость, начальнік дзяржаўтаінспекцыі Мінска Сергей Бабіч. Вітаю, Сергей Васильевич.
2: Добрый дзень.
1: Чаму я кажу заўсёды незвычайны, таму што гость, калі заходзіцца ў нашай студыі, значыць, ён будзе адказваць на ўсе нашыя пытанні. А вось Сергей Васильевич, адразу так, хоп, што у нас адбываецца? Мотоцыклісты нешта так не ў добрым сэнсе вылучаюцца сваімі паводзінамі. Што б вы на гэты конт сказалі?
2: Ну, действительно, давно-то вы правильно отметили, с наступлением летнего сезона мы, конечно же, наблюдаем увеличение количества таких уязвимых участников дорожного движения, как мотоциклисты. И не буду скрывать, приносят они на дороге проблему не только водителям, но и сами себе. Это чаще всего нарушая правила дорожного движения, которые приводят в последующем к их травмированию, к сожалению. Основные нарушения, которые являются с их стороны, это, конечно же, связанное прежде всего с нарушением скоростного режима, это нарушения, связанные с игнорированием правил перестроения, расположения на проезжей части, это движение в междуряде, которое также запрещено в городе и может будет и подлежать административной ответственности. Это и эксплуатация транспортных средств с нарушением требований, предъявляемых к выхлопной системе, то есть громко звучащие, так скажем, мотоциклы, которые не только там пугают водителей, но и нарушают общественный покой граждан. На это все мы обращаем внимание пристально. Также хотелось бы обратить внимание на такие нарушения, которые могут повлечь и лишение права управления со стороны мотоциклистов. Это катание на заднем колесе, на одном колесе. То есть и мотоциклисты порой, ну, проявляя какую-то браваду, проявляя какую-то самоуверенность, позволяют себе так хулиганить на дороге, по-другому я не скажу. Помимо того, что подвергая, как я уже говорил, опасности окружающих, подвергая опасности себя, еще и рискует остаться без прав. Поэтому обращаю внимание на неукоснительное соблюдение с их стороны правил дорожного движения. Ну а граждан и водителей призываю быть участными в контроле за безопасностью дорожного движения. Также и со стороны данной категории, всегда, я говорю, можно информацию эту предоставить госавтоинспекции, как по телефону 102, так и в наш чат-бот Министерства внутренних дел. Мы всегда рядом, где эта информация будет передана уже инспектору ДПС для последующей отработки и принятия мер профилактического воздействия.
1: Ну, Вася, я за счет скажу, что лето горячий час еще и тому, что наши дети, яны, ну, Вася, як птушечки вырвались после этих своих научальных установ на свободу. Дают яны так само головного болю?
2: Ну, все правильно вы тоже отметили. Это та категория тех же участников дорожного движения, которых мы опять же называем уязвимыми, потому что их концентрация на улицах и дворовой территории города становится больше с учетом каникул. Это с учетом хорошей погоды приводит и к их скоплению, прогулкам, различного рода играм, которые не всегда также безопасны, особенно в дворовой территории. И мы наблюдаем, что есть основные проблемы, которые возникают на дороге. Это когда ребенок выходит и на проезжую часть на той же дворовой территории из-за стоящего транспортного средства, либо из-за предметов, ограничивающих обзорность, использует при играх тоже спортинвентарь, видеороликов, либо самоката, и внезапно выскакивая под колеса автомобиля, не оставляя водителю никакого шанса остановиться и избежать того же столкновения. Поэтому всех родителей я призываю к тому, что, отправляя ребенка на улицу, всегда обратите внимание на те моменты, на те опасности, которые его могут подстерегать на дороге, для того, чтобы не допустить просто-напросто беды. Чтобы выбирали места для игр подходящие. Лучше это ограниченные площадки, какие-то закрытые ограждением, где не позволят ни мячу, ни ребенку бесконтрольно выбежать на проезжую часть. Ну и банальное правило напоминать: переходи на зеленый, стой на красный, переходи только по зебре, ну, при переходе дороги посмотри налево, дойдя до середины, посмотри направо, и только тогда, когда убедишься в том, что предоставляет тебе преимущество, переходи дорогу. И основным еще блоком, которым мне хотелось бы также довести информацию, что частые, нередки случаи нарушения правил дорожного движения этих же несовершеннолетних и деток, которые катаются на электросамокатах. Электросамокатах, где иногда, игнорируя правила пересечения проезжей части, не спешиваются, тем самым на большой скорости выезжают на дорогу и попадая под колеса транспортного средства, что также не является безопасным и может привести к получению различного рода травмам.
1: Таким чином, уважливость, я ще раз уважливость. Ну і я думаю, що не можу сказати, як на конт кількості порушень, але ті абітурієнти, які з'їжджаються для того, щоб поступити в вищу навчальну установу, особливо, коли вони, як кажуть, не тутейші, їм так само треба не забуватися на те, що і рух інтенсивний, і правила дорожнього руху треба обов'язково виконувати.
2: Все верно, ви правильно говорите, що ми хотели бы обратить внимание как и сами же минчан, так и гостей столицы о том, что соблюдение правил дорожного движения это является залогом безопасности нахождения на улицах города Минска.
1: А скажите, коли ласка, махчимо некі у нас змінінні у схемі організації дорожнього руху плануються, махчимо такі нечто грунтовне? Типа, треба осучувати ваші телеграм-канали?
2: Как мы всегда с вами обсуждаем, говорим, последняя пятница месяца у нас является единым днем безопасности дорожного движения, в ходе которого сотрудники госавтоинспекции всей республики посещают трудовые коллективы, детские коллективы, где рассказывают о основных животрепещущих темах, о необходимости соблюдения правил дорожного движения для того, чтобы избежать травмирования всех, несмотря ни на что, ни пешехода, ни того же мотоциклиста, ни того же автомобилиста. И в эту пятницу мы, конечно же, будем проводить, опять же, единый день безопасности дорожного движения, животрепещущая тема, которая является всегда на контроле в ГАИ, не оставляет нас безучастными, это соблюдение правил обгона. И тема будет так и называться: обгон должен быть безопасен. В ходе данных мероприятий профилактических будут, как мы уже говорили, проведены разъяснительные беседы. В то же время наряды дорожно-патрульной службы, несущие службу, будут ориентированы на выявление нарушения правил обгона. А также в основной момент еще будет сделан и на контроле за соблюдением скоростных режимов скорости. То есть, как мы всегда и говорим, это является прямым зависимым фактором от соблюдения остальных правил дорожного движения. Потому что человек, который нарушает скоростной режим, неправильно выбирает его, выбиваясь из потока, либо превышая скорость, он вынужден совершать такие необдуманные маневры в виде обгона, торопясь, ну и опять же подставляя опасности как себя, так и окружающих. Это человек, который нарушает скоростный режим и также вынужден и нарушать правила проезда перекрестков, проезжать на запрещающий сигнал светофора, потому что он уже просто физически не успевает это сделать, остановиться. Он не пропустит пешехода, потому что также он физически не успевает это сделать. Это заставляет его перестраиваться из полосы в полосу, чем делает безопасность дорожного движения, опять же, не самой высокой, подвергая опасности окружающих, заставляя их обеспечить как свою личную безопасность, так и общественную безопасность. Поэтому обращаю внимание на соблюдение правил водителями транспортных средств скоростных режимов, на соблюдение правил обгона, дабы избежать неприятных ситуаций, связанных с авариями.
1: Ну и, махчимо, некое подгульнение за рубим сегодняшней нашей размовы, чтобы вы пожидали.
2: Ну, в заключение хотел бы пожелать всем водителям помнить о тех моментах, которые мы сегодня обсудили, пешеходам и родителям. Также не забывать о том, что правила дорожного движения нужно соблюдать, и это является залогом безопасности всех окружающих.
1: Дякуем за размову. Нагадаю, сегодняшний спикер, начальник Держатоинспекции Минска Сергей Бабич. Я жду Нута Антилевска. Развитываюся самыми лепшими пожаданиями.
0: Час безпеки. Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: документов и Национального архива материалы, воспоминания Колодкина, начальника санитарной части 65-й армии, вот, где он говорил, что первые обследования живых и мертвых показали, что здесь угроза гуманитарной катастрофы.
1: Были принятые профессийные меры, распрацаваные потребные мероприемства совместно с командованием и за 2 месяцы локализовали эпидемию и выратовали 1000 жителей.
0: Но за спасение это заплатили дорого и солдаты, и медики. Вот вы видите, солдат на руках держит ребенка. Так детей несли, это 2,5 километра до Зарич, несли на руках, потому что не хватало техники, дороги были разбиты, и несли на руках. Вот одна узница мне рассказывала, она приехала сразу после открытия, после масштабной реконструкции, на колясочке инвалидной. Ее привезли родственники. Она встала, ей было тяжело идти, но она шла, держалась и шла по этому мемориалу. Она говорит, мне было только 8 лет, и я здесь обморозила ноги. Но сколько живу, столько молюсь за тех солдат и медиков, которые меня спасли. Мне ампутировали не ноги, ампутировали только пальцы. Меня солдат нес на руках, да, Азарич.
1: А потом она стала первым живым свидетелем, подтвердила вспоминки про то, как ратовали детей.
0: Вот она говорит, у нас первый умер братик старший. Мама его положила на болото, нашла хворост какой-то, приложила его немножко и положила на него, посадила. Плакала, кричала, рыдала. Говорила, что я это делаю, сыночек, только ради того, чтобы спасти вас. Да, делали настилы из мертвых и так спасали. Один узник, бывший малолетний, мне сказал, нас мама спасла только благодаря тому, что садила нас на мертвых людей. А люди умирали очень быстро. Она нас посадит на мертвых, соберет, пока тепло, мы сидим. Потом она на следующих переносит. И так спасали, спасали как могли.
1: После вызволения лагеря смерти 19 сакавика 1944-го Константин Рокоссовский, який командовал Першим Белорусским фронтом, загадал разгорнуть тут 25 военно-полевых шпиталяў, каб локализовать эпидемию сыпного тыфу и выратовать вязню, якія вышли. За жыцці самааддана змагаліся медыкі Чырвонай арміі. Эпідэмію ўдалося спыніць. Зараз пра той подзвіг нагадвае памятны знак, у якім боль страты і мужнасць ваенных медыкаў. Пакуль усё, да сустрэчы.
2: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца».

0: страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:26, радио столица, сябры, зараз расскажем вам, где чакают сегодня нас у всех заторы. Ну и, конечно, те, кто зараз там стоит, трымайтесь, сябры. Яндекс оценил их у 5 баллов. Бачим, что доволі великий на МКАДе у нас. Отбылася там авария в сувязи с гэтым заторчик от з'езда на Скарыны до з'езда на Ваупшасова. Яшчэ одна авария отбылася на Партызанском проспекте. Так само невеликий затор от з'езда на Варвашені до Ангарской, все докладно. Так, обновили, докладная информация. Ну и, конечно, застается традиционный для этой годины затор на проспекте Незалежности. Тягнется он от Янки Купалы до улицы Ленина. По традиции и Ленина у заторы днями и до Незалежности, у інший бок так само, от Ульяновской до Незалежности. Бачим мы, что застаются еще перекрытые дороги на Даугиновском тракте, там идут ремонты от Пригородной до Орловской у нас. Ну и довольно великие складанности с рухом на выезд на Брестскую трассу, то бок на Щомислицу. Там отбылася авария и довольно все щільно. На з'їзді на Щомислицу, сябры, тримайтеся, все розтягнеться. Ну і, конечно, розкажу, де працюють мобільні датчики контролю хуткості. У Мінську сьогодні їх можна зауважити на Незалежності, на МКАДі, на Партизанській, на Радіальній, на Московській, Ваупшасова, Притицького, Дзержинського, Жукова проспекте і на Академічній. У інших городах так само яны ёсць. У Гомелі на вулиці Советской, у Могильові на проспекте Витебским, на улице Чалюскинцау. Ну и, конечно, еще информация от Мінгарвыканкама. Сегодня у Минску будет наноситься разметка на улице Шабаны и на улице Сялицкого. Своечасовый апдейт, сябры, будет от нас. Заставайтесь, слухаем лепший рок. Погнали!
2: Реклама на радио столицы.
3: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
4: Запрашаем на купалле у Суле. Знаёмимся с традициями. Подробности Парк Сула Бай.
2: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: 17.36, радио столица, я Андрей Крупич, конечно, мне да помогает Дамира Ситкевич, наш гукорежиссер, и зараз мы вам расскажем, якое чекается на дворе завтра. Сегодня но доброе, а завтра будет еще лепшим, теплым, светлым и соправды летним. У Минску плюс 24, плюс 26, без опадков, лето нареште вспомнило, кто оно есть. Брест плюс 25, плюс 27, сонечно, и это добрая нагода, каб отримать загар. У Гродні чекается плюс 24, плюс 26, ясно, это приемная температура. И вельми комфортно для прогулки. У Витебску плюс 24-26 так само и так само без опадков. Отримайте осолоду и памятайте, что лето не вечное. Сегодня мы отзначаем День памяти, тому сябры. Про это так само треба памятать. У Гомеля будет плюс 26, плюс 28. Ясно тем, кто еще не открыл купальный сезон. На дворе дает добро. Могилев плюс 24, плюс 26. Без опадков, просто комфортно. Комфортно и просто пригоже. Як каже мой сусед, нареште погреемся. Давайте греться разом, застаемся на столице, рухаемся.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:30, радио «Столица», сябры, сёння у нас день памяти, расскажу вам цікавую информацию. Человечая память не сборник фактов, яна заўсёды выбирае тое, что важно менавіта вам. Некоторые подеи становятся агульными для целых народов, например, вось як подея сегодняшнего дня. Памятаем, что в 41-м годе нацистский режим без объявления войны нанес удар по СССР. Про это мы памятаем, ну и памятаем, что свою голову треба тримать, как казали наши продки у холоде. История это не то, что здарылося калісьці, это то, что протягивает уплывать на нас сегодня, нават коли мы не зауважаем этого. Кожное поколение переасэнсовывает минулое по-своему. Тое, что было видовочным, например, для наших дядов, сегодня выглядает иначе. Але сутность застается. Час, он нелинейный, он тяче, переплетается, вертается до нас у выгляде вспоминов, фраз, фотографий, якія мы гартаем праз десятигодзі. Травма минулого может передаваться нават праз поколение, усе наши страхи, тревоги, наш погляд на свет. Усе гэта мае карані у тым, что отбылося задолго до нашего нараджэння. Але есть и сила, якая передается также. Гэта устойливость, здольность трываць и аднаўляцца. И это так само частка нашей спадщины. Память не повинна быть тяжкой, она может быть подякой, подякой тем, кто был до нас, и тем, кто будет после. Коли сыходить те, кто памятает, мы застаемся с историями, и наша задача не дать им сысти разом с ими. Мы, мне здаецца, так было заўсёды, і гэта вельмі філасофскае пытанне. Мы не выбіраем, у які час нарадзіцца, але мы можам абраць, як ставіцца да таго, што адбылося да нас. І гэты выбар, ён галоўны. Сённяшні дзень, гэта напамін, жыццё не спрынт, а працяглая дарога. І кожны з нас яе нядоўгі вандроўнік. Таму, сябры, памятайте про минулое, але еще лепше глядите у будущего с позитивом и заставайтесь самые головные людьми с человечей годностью, с гонором. Мы вас любим, мы все рок-семья, это «Столица», это я, Андрей Крупич, Дамира Ситкевич у студии. Будем слухать лепший рок, разом погнали.

0: Драйв-чат.
1: 18.39, радио столица. Сегодня у нас день памяти. Буду читать ваши комментарии, которые дослали у наш драйв-чат. Заходьте у суполку, знаходьте ее, у пошуку телеграма напишите радио столица, долучайтесь. Будет вам приемно, нам корыстно и наоборот. Починаем. Первая пишет сегодня Мальвина. Приветствие всем, каже она. Сегодня цікавая тема, это вельми приемно. За наше життё здарается с шмат разных подей, и мы памятаем усе, и добрые, и неприемные. А коли сказать увогуле, то жадаю всем прожить у ладе со своей памятью. Дякую, Мальвина, и вам мы жадаем того ж самого. Сирена написала: «У мяне память». Як у рыбки, часом думаю, треба было бы вести дённики, каб памятать подеи. А или есть и плюс, можно перечитывать книги раз на полгода, читается, як у первый раз. Вось вам сябры лайфхак от нашей постоянной слухачки Сирены. Так, далей. Идут мемы от Василя, так само дякую. Что у нас еще? Цікавый так само коммент. Далее те у мне у особистые, вельми философские. Человек написал, посоромился написать у драйв-чат. Вельми стиплые, ничего страшного. Пишите наступный раз, каб усе бачили, кто пиша и своих героев. Кажет человек, покуль мы памятаем, живут тые, кого уже нема. Тому про это треба памятать так само. Дякую вам, дякую за такую философскую думку. Мне здается, у гэтым... В этом вы маете рацию. Сябры, еще можете написать. Огучу все, что будет. Огучу у драйв-чате. Ну а покуль, рухаемся далей под лепшую музыку на столице.

0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимые.
1: Сябры, сегодняшний эфир не про весновый. Он про то, как спыниться, подыхать, подумать. Коли сегодня у вас будет хвилина, просто посядите в тишине. Вспомните, подякуйте. Это так само важно. С вами была «Столица». Бережите себе и одно одного. До встречи.

0: радио столица. Кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио столица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: Оперативно на Радио «Столица».
2: У столицы 19.1. Чем для мотоциклиста-беспроводника скончилась поездка не по правилах, и як ашуканцы выманили у минчанки 60 тысяч рублей. Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. На Снянском водосховище потонул молодой человек. Следствие проводит проверку. Видео с трагедии появилось напередодні в некоторых телеграм-каналах. Заявлялось, что потонуло дитя. Высветилось, что загинул 20-годовый хлопец, который отпочивал на пляже с компанией. У некий момент он пошел купаться и долгий час не вертался. Тогда сябры звернулись до рятувальников. Через час тело молодого человека нашли на дне водоема. Медики провели реанимационные мероприятия, однако вырятовать его не удалось. Неполнолетний мотоциклист-беспроводник сутыкнулся с легковым автомобилем у Минском. Как поведомляет Державтоинспекция, 17-годовый мотоциклист на скрыжавании в улице Альшевского и Петра Глебки повернул на забороняльный сигнал светлофора, у вынику чагу сутыкнулся с устричным автомобилем. Подлеток шпитализованы. Узяла пазыки у родных и растерминовки у магазинах на дорогие гаджеты. Махляры подманули минчанку и выманили у яе 60 тысяч рублей. Комментарий начальника отдела управления криминального вышуку Минска Сергея Кухарчика.
3: Две недели назад женщина получила в сети сообщение от начальницы, которая попросила выполнять все требования сотрудников КГБ. На самом деле аккаунт руководителя был поддельным, но минчанка не распознала обман. Лжеправоохранители стали под разным предлогами убеждать женщину, будто бы мошенники оформляют от ее имени кредит, а сама минчанка якобы должна погасить их и закрыть кредитный потенциал. По указанию куратора, женщина взяла у родственников в долг около 5000 рублей и отдала незнакомому мужчине, которого считала курьером Национального банка. Однако этого оказалось недостаточно. Тогда минчанке велели оформить в рассрочку дорогие гаджеты в разных магазинах и салонах сотовой связи. Женщина приобрела 6 смартфонов последней модели, 3 умные колонки, игровую приставку и 2 робота-пылесоса. Почти всю технику она сразу же перепродала, выручив около 20 тысяч рублей. Эти деньги в 2 этапа она также отдала курьеру аферистов. Во время последней сделки покупатель заподозрил, что женщина находится под влиянием мошенников, и попросил ее позвонить сыну. Тот понял, что мама попала в беду, и обратился в милицию. Проводится проверка.
2: Реклама с пропановой пройти небыто официальное опытание державной платформы подтримки насильства распространяется в соцсетках. А шуканцы стверджают, что удельники смогут отримать дивиденды от 8 тысяч рублей през проект предприемства под назвой акционерное товариство «Газ Инвест». Правоохранники звертают увагу, у Беларуси не існує такой компании. Основная мета шуканца – отримать ваши персональные данные або переконать перевести гроши.

0: Kronosa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио столица.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств – настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии из выпусков новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент подписал закон об изменении закону по пытанию дорожной деятельности. Документ накированы на створение сучасной правовой базы для обеспечения экономики и населения якостными, обеспеченными и надежными транспортными послугами. Законом вызначаются правы, обовязки и отказность уладальников и корыстальников автомобильных дорог. По приватности створается информационный фонд за обеспечение актуальной информации по будовництве и ремонте дорог. Захаванне памяці аб вялікай айчыннай вайне – агульная адказнасць перад чалавецтвам, адзначыў кіраўнік парламенцкай дэлегацыі Рэспублікі Таджыкістан Мухамадулла Умар Шаралізада ў Брэсце на пленарным пасяджэнні другога міжнароднага форуму саюзнай дзяржавы «Вялікая спадчына. Агульная будучыня». Свяшчэнная зямля Брэсца для народаў былога СССР стала сімвалам беспрыкладнай мужнасці, нязломнай волі і вернасці гуманістычным ідэалам. Менавіта тут чалавецтва ў поўнай меры ўбачыла цану міру і трагедыю вайны, якая пачалася на досвед 22 червня 1941 года. Спробу незаконного перемещения про змяжу культурных каштовностей выявили гродинские мытники. Как поведомили в Державном мытном комитете, громадянка Беларуси накировалась праз пункт пропуску брузги в якости пассажира легкового автомобиля про зеленый коридор. У ее багажи знаудены каретные кишенные годинники, бронзовый бюст, футляры из металла с уставками со шкла и иншие предметы, усяго 18 одинок. 11 из них эксперт признал культурными каштовностями. Усе предметы коштом каля 3000 евро конфискованы дарашэнні суда. Свабоду наведваць лясы можна толькі ў 13 раёнах краіны. На астатняй частцы тэрыторыі ў сувязі з высокай ступенню пажаранебяспекі ўведзена абмежаванне. Сітуацыю можна адсочваць у рэжыме рэальнага часу з дапамогай інтэрактыўнай карты на сайце Мінтрансгаса. По данных Белгидромета, 23 червня у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Первоважно без опадков, только у ночи местами у паўднёвых районах короткочасовые дожди и навальницы. У ночные ранішние годины местами слабо туман. Температура поветра ночью плюс 11-17, у день до 29 градусов тепла. У областных центрах у день 23 червня чакается. У Витебско-Гродне-Могилёве плюс 24-26, у Бресте плюс 25, плюс 27, у Гомеле плюс 26 плюс 28, у столицы уначы плюс 12-14, у день плюс 24-26 без істотных ападкаў.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Чарговы панядзелак, гэта значыць, правільна, сябры, вы ведаеце ўсе выдаты, што менавіта ў панядзелак мы закранаем пытанні гарантавання бяспекі дарожнага руху. І у нашай студыі традыцыйна гость, і незвычайны гость, начальнік дзяржаўтаінспекцыі Мінска Сергей Бабіч. Вітаю, Сергей Васильевич.
2: Добрый дзень.
1: А чаму я кажу заўсёды незвычайны, таму што гость, калі заходзіць у нашай студыі, значыць, ён будзе адказваць на ўсе нашыя пытанні. А вось Сергей Васильевич, одразу так, хоп, что у нас отбывается? Мотоциклисты нечто так не в добром сенсе вылучаются своими поводинами. Что бы вы на этот конт сказали?
2: Ну, действительно, давно-то вы правильно отметили. С наступлением летнего сезона мы, конечно же, наблюдаем увеличение количества таких уязвимых участников дорожного движения, как мотоциклисты. И не буду скрывать, приносят они на дороге проблему не только водителям, но и сами себе. Это чаще всего нарушая правила дорожного движения, которые приводят в последующем к их травмированию, к сожалению. Основные нарушения, которые являются с их стороны, это, конечно же, связанное прежде всего с нарушением скоростного режима, это нарушения, связанные с игнорированием правил перестроения, расположения на проезжей части, это движение в междуряде, которое также запрещено в городе и может будет и подлежать административной ответственности. Это и эксплуатация транспортных средств с нарушением требований, предъявляемых к выхлопной системе, то есть громко звучащие, так скажем, мотоциклы, которые не только там пугают водителей, но и нарушают общественный покой граждан. На это все мы обращаем внимание пристально. Также хотелось бы обратить внимание на такие нарушения, которые могут повлечь и лишение права управления со стороны мотоциклистов. Это катание на заднем колесе, на одном колесе. То есть и мотоциклисты порой, ну, проявляя какую-то браваду, проявляя какую-то самоуверенность, позволяют себе так хулиганить на дороге, по-другому я не скажу. Помимо того, что подвергая, как я уже говорил, опасности окружающих, подвергая опасности себя, еще и рискует остаться без прав. Поэтому обращаю внимание на неукоснительное соблюдение с их стороны правил дорожного движения. Ну а граждан и водителей призываю быть участными в контроле за безопасностью дорожного движения. Также и со стороны данной категории, всегда, я говорю, можно информацию эту предоставить госавтоинспекции, как по телефону 102, так и в наш чат-бот Министерства внутренних дел. Мы всегда рядом, где эта информация будет передана уже инспектору ДПС для последующей отработки и принятия мер профилактического воздействия.
1: Ну, Вася, я зачем-то скажу, что лето горячий час еще и тому, что наши дети, они, ну, Вася, как птушечки вырвались после этих своих научных установ на свободу. Дают они так само головного болю?
2: Ну, все правильно вы тоже отметили. Это та категория тех же участников дорожного движения, которых мы опять же называем уязвимыми, потому что их концентрация на улицах и дворовой территории города становится больше с учетом каникул. Это с учетом хорошей погоды приводит и к их скоплению, прогулкам, различного рода играм, которые не всегда также безопасны, особенно в дворовой территории. И мы наблюдаем, что есть основные проблемы, которые возникают на дороге. Это когда ребенок выходит и на проезжую часть на той же дворовой территории из-за стоящего транспортного средства, либо из-за предметов, ограничивающих обзорность, использует при играх тоже спортинвентарь в виде роликов, либо самоката, и внезапно выскакивая под колеса автомобиля, не оставляя водителю никакого шанса остановиться и избежать того же столкновения. Поэтому всех родителей я призываю к тому, что отправляя ребенка на улицу, всегда обратите внимание на те моменты, на те опасности, которые его могут подстерегать на дороге, для того, чтобы не допустить просто-напросто беды. Чтобы выбирали места для игр подходящие, лучше это ограниченные площадки, какие-то закрытые ограждением, где не позволят ни мячу, ни ребенку бесконтрольно выбежать на проезжую часть. Ну и банальное правило напоминать: переходи на зеленый, стой на красный, переходи только по зебре, ну, при переходе дороги посмотри налево, дойдя до середины, посмотри направо, и только тогда, когда убедишься в том, что предоставляет тебе преимущество, переходи дорогу. И основным еще блоком, которым мне хотелось бы также довести информацию, что частые нередки случаи нарушения правил дорожного движения этих же несовершеннолетних и деток, которые катаются на электросамокатах. Электросамокатах, где иногда, игнорируя правила пересечения проезжей части, не спешиваются, тем самым на большой скорости выезжают на дорогу и попадая под колеса транспортного средства, что также не является безопасным и может привести к получению различного рода травм.
1: Таким чином, уважливость, и еще раз уважливость. Ну и я думаю, что не могу сказать, как на конт колькости порушений, але ты абитуриенты, які з'їжджаються для того, как поступить в вищейші навчальні установи, особливо, коли вони, як кажуть, не тутейші, їм так само треба не забуватися на те, що і рух інтенсивний, і правила дорожнього руху треба обов'язково виконувати.
2: Все верно, ви правильно говорите, но ми хотели бы обратить внимание как и сами же минчан, так и гостей столицы о том, что соблюдение правил дорожного движения это является залогом безопасности, ну, нахождения на улице города Минска.
1: А скажите, коли ласка, магчыма некі у нас змяненні ў схеме арганізацыі дарожнага руху плануюцца, магчыма такі нешта грунтоўнае? Ці просто трэба адсочваць вашы тэлеграм-каналы?
2: Как мы всегда с вами обсуждаем, говорим, последняя пятница месяца у нас является единым днём безопасности дорожного движения, в ходе которого сотрудники госавтоинспекции всей республики посещают трудовые коллективы, детские коллективы, где рассказывают о основных животрепещущих темах, о необходимости соблюдения правил дорожного движения для того, чтобы избежать травмирования всех, несмотря ни на что, ни пешехода, ни того же мотоциклиста, ни того же автомобилиста. И в эту пятницу мы, конечно же, будем проводить, опять же, единый день безопасности дорожного движения, животрепещущая тема, которая является всегда на контроле в ГАИ, не оставляет нас безучастными, это соблюдение правил обгона. И тема будет так называться: обгон должен быть безопасен. В ходе данных мероприятий профилактических будут, как мы уже говорили, проведены разъяснительные беседы. В то же время наряды дорожно-патрульной службы, несущие службу, будут ориентированы на выявление нарушения правил обгона. А также в основной момент еще будет сделан и на контроле за соблюдением скоростных режимов скорости. То есть, как мы всегда и говорим, это является прямым зависимым фактором от соблюдения остальных правил дорожного движения. Потому что человек, который нарушает скоростной режим, неправильно выбирает его, выбиваясь из потока, либо превышая скорость, он вынужден совершать такие необдуманные маневры в виде обгона, торопясь, ну и опять же подставляя опасности как себя, так и окружающих. Это человек, который нарушает скоростный режим и также вынужден и нарушать правила проезда перекрестков, проезжать на запрещающий сигнал светофора, потому что он уже просто физически не успевает это сделать, остановиться. Он не пропустит пешехода, потому что также он физически не успевает это сделать. Это заставляет его перестраиваться из полосы в полосу, чем делает безопасность дорожного движения, опять же, не самой высокой, подвергая опасности окружающих, заставляя их обеспечить как свою личную безопасность, так и общественную безопасность. Поэтому обращаю внимание на соблюдение правил водителями транспортных средств скоростных режимов, на соблюдение правил обгона, дабы избежать неприятных ситуаций, связанных с авариями.
1: Ну и, магчыма, некое подгульнение с уровнем сегодняшней нашей размовы, чтобы вы пожадали.
2: Ну, в заключение хотел бы пожелать всем водителям помнить о тех моментах, которые мы сегодня обсудили, пешеходам и родителям. Также не забывать о том, что правила дорожного движения нужно соблюдать, и это является залогом безопасности всех окружающих.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник Державной инспекции Минска Сергей Бабич. Я ждану Тантилевска. Развитываюся самыми лепшими пожаданиями.
0: Час безпеки.

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Нью-йоркскі гурт «The Strokes» у 2001 годзе літаральна выратаваў інды-рок, выпусціўшы свой знакаміты дэбютны альбом «In the Seat». Аднак выхад пластинки у США супал с трагичными падеями 11 вересня 2001 года, что примусило музыкантов терминово переписывать историю релизу. У оригинальном трек-листе альбома присутничала острая песня под назвой New York City Cops – «Нью-йоркские копы», у якой был припев с радком «Нью-йоркские копы не вельми кемливые». После терактов 11 вересня, коли мясцовые полицейские и пожарные стали головными героями краины, выпускать такий трек было абсолютно немагчыма по моральных меркаваннях. Гурт терминово отклал тираж американского выдания и заменил эту песню на цалком новый трек «When It Started». Слухаем их головный и вельми энергичный хит «The Strokes – Last Night».

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Доследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
7: Напередодні нового 1985 года на шашы А-57 зусім недалёка ад роднага Шэфілда ударнік Деф Лепард Рик Ален патрапіў у аўтакатастрофу на сваім «Шевроле Корвет». Малады барабаншчык не справіўся з кіраваннем на вялікай хуткасці і вылецеў за дарожныя агароджы на крутым павароце. Машына перавярнулася некалькі разоў. Рик страціў руку, і яго жыццё магло б перапыніцца, калі б не медсястра і паліцэйскія, якія апынуліся побач з месцем трагедии. Дурная вестка напоткала группу и менеджмент у Парижу. Басисту Рику Сэвиджу навод приснился кошмар, у яким злый собака спробуя одорвать его руку. Сдавалось, что это крах усей карьеры Деф Лепард, бо гурт не хотел бачить никого на месте Рика Алина. Урачи зарабили все махчимое, как барабанщик смог продолжить свою карьеру. Руку удалось пришить. Такая вестка вельми узрадовала группу и самого потерпела. Але, на жаль, полному обновлению перешкодила инфекция. Медицинские работники были вымушены ампутовать конечность.

0: Радио «Столица».
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Температура поветра до 29 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску, Гродні, Могилеве плюс 24, плюс 26. У Бресте плюс 25, плюс 27. У Гомеле плюс 26, плюс 28. У столицы до плюс 26, без істотных опадков.
2: Для тих, хто не спить. Слухай, любимая. Столица.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у город, де гори світла. У Світлогорськ. І завітаємо у приватності у ДКЕ. У Дом культури енергетиків. Він став одним з перших будинків у новому городі, якому сьоліта 65. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Што выдатна ў маладых гарадах, дык гэта дакладнае месца, адкуль населены пункт пачаў узводзіцца. У Светлагорску гэта дом нумар 15 па вуліцы Леніна. Расказвае наш гід, галоўны захавальнік фондаў Светлагорскага гісторыка-краязнаўчага музея Татьяна Пчолка.
2: На этом доме вісіт мемарыяльная даска, што ў 1954 году именно с этого дома і было начата строительства города Светлогорска.
1: Будынак гэты насупраць музея, а яшчэ навігатар дакладна скажа, што гэта першы дом. І вось ад яго ідзём у цэнтр горада, з левага боку яшчэ адна архітэктурная прыгажосць – дом культуры энергетыкаў.
2: Здание построено в 1958 году. Это образец позднего сталинского барокко, когда уже стали бороться с вот этими вот излишествами в архитектуре. Но все-таки еще они присутствуют, потому что и скульптура, и лепнина еще все-таки есть, но уже не в таком количестве, как это делало ранее. Поэтому это такой переходный вариант, вот, скажем так, от сталинского барокко к эпохе хрущевской, когда все-таки стали строить, скажем так, без излишеств каких-то, для того, чтобы удешевить строительство.
1: Звонку і ўнутры дом каларытны. Тут як мінімум паўгадзіны патрэбна, каб усе асаблівасці, хаця б асноўныя, разгледзець.
2: Там вітражы ёсць, скульптуры рабочага і, скажам, рабочай. Ну, я так думаю, што яны сімвалізуюць ўсё-такі рабочых, звязаных з энергетыкай, так як гэта дом культуры энергетыкаў. Ну і напроці скульптура Прамітэя, гэта сімвал агня, тепла, энергии. Поэтому, я думаю, не зря, наверное, скульптура вот, стоит напротив Дома культуры энергетиков.
1: И это та славутость, якую нельга обмінуть увагой у Светлогорску. Як и площадь центральную и набережную, як костёл и царкву, як самый высокий будинок у городе у 16 поверхов, ля якого трехметровый, металличный, у капелюши Роман Шатило стоит. Словом, гулять и гулять у городе лесе, где нават сярод тротуараў растуць дрэвы і дзе горы святла. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.